92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Выдохнуть.

Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: этот
1: радио.
2: Голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио. «Комета». Первое чеховское радио.

0: Столица Чеховского района, 8 часов утра.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16+. Я самая красивая,
3: но не твоя. Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: городе и районе 9:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфия.

0: таксистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Стоимость сборов ребенка в школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
1: Экономика должна быть экономной.
2: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залог и поручители не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. На возврат кредита отводится до 15 лет.
1: Копейка рубль бережет.
2: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первое чеховское радио.
3: Необыкновенное.

0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Латвии и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам важно контролировать безопасность своих аккаунтов на госуслугах, так как речь идет о серьезном сервисе, который дает доступ ко всем персональным данным. Важно никому, даже близким людям, не давать возможность доступа в свой личный кабинет, а также проверять сеансы входа, предупредил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что передача данных для входа в личный кабинет родственникам и друзьям снижает уровень безопасности, повышает риски того, что однажды данные окажутся в руках злоумышленников. Депутат также напомнил, что крайнюю осторожность следует проявлять при входе в личный кабинет на портале с чужого устройства, например, рабочего компьютера. Также депутат призвал регулярно, минимум раз в несколько месяцев, проверять настройки аккаунта и отмечать, когда и с каких устройств выполнялись входы в личный аккаунт на портале. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска российский фильм «Буратино» покажут на кинофестивале в Китае. Об этом «Газете.ру» сообщили в прокатной компании. Современная экранизация знаменитой сказки станет частью программы фестиваля российского кино, который пройдет с 27 августа по 2 сентября. 29 числа «Буратино» станет фильмом открытия. Его представит режиссер Игорь Волошин. Организатор мероприятия выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии. Мероприятие станет ответом на фестиваль китайского кино, состоявшийся с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси.

0: Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, мое ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло? Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товары с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании — за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так: «Купленный йогурт лучше съесть до субботы». При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Комета. Первая чеховская.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: We love the same guy. Don't it make you sad?

0: Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

102 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями?

0: 58. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: никогда я не возьму его в разведку.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: первом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения, изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего». «Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новое решение, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и в том числе софинансирования транспортной работы», — пояснил замминистра. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. И в завершении выпуска академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал РИА Новости, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами», — пояснил Онищенко. Он добавил, что также необходимо нормализовать свой сон. Онищенко уточнил, что сезонным депрессиям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Я с вами сегодня до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня у нас Райская пятница, 21 августа. И что могу сказать? Погода шепчет, поэтому сегодня я с вами до 14.00 и кручу ваши любимые песни, передаю приветы, заявки ваши ставим и передаем поздравления. Поэтому начнем с Рики Мартина «Living La Vida Loca». Народ любит эту песню. Рики Мартин уже из 90-х, буквально, по-моему, 99-й год, что ли, по-моему, притащил эту песню нам в век 21-й. Но я хочу сказать, что Рики Мартин, он у нас кто? У нас с Пуэрто-Рико, да, как и Дженнифер Лопес, который тоже оттуда, но Рики Мартин начал раньше. Он как в шоу-бизнесе, как Майкл Джексон. Его карьера начиналась в группе «Минут», у меня где-то даже пластинка где-то валялась, да, вот, в общем, в принципе, я вот там и как раз его и признал. Поэтому Рики Мартин — это, так сказать, старый конь с длинными годами в шоу-бизнесе, вот так. Living La Vida Loca, дальше у нас участник группы Озон Арсениум. Вот, и давайте вместе сегодня делать рабочий полдень. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Макс, мессенджер и смс обычно вам доступен. Подписывайтесь на наш телеграм lopasina.ru, где много раз полезной информации. Посмотрим сегодня новости, посмотрим календарь. В общем, проведем это время вместе до 14.00. Ну а теперь музыка.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: Hello, I am Maria.
7: Hello, I am Christina.
6: We are Baccarat. I send very, very special greetings on Radio Cometa Chekhov.
7: Many

0: радио. Радио Комета.
1: Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Певица Варвара продолжает наш концерт. Летала, допела. И далее телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. До 14.00 Игорь с вами. И ждет ваших заявок, приветов и пожеланий.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз

0: для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с игры продолжается. 12:44 практически на часах. У меня получилась заявка от Константина, который попросил группу Opus 3. Композиция «Это прекрасный день». Но сегодня прекрасный день, тем более пятница. Впереди нас ждут выходные. И поэтому, Константин, для вас Opus 3. Дальше группа «Тычин». Победители Евровидения 1975. Вот, поэтому, или 76, уже даже не помню, честно говоря, да. Ну, в общем, победители Евровидения с композицией «Динг-донг». Поэтому слушаем классную музыку на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Если у кого-то есть пожелание вашу заявку поставить, то с удовольствием мы это делаем. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на «Комете».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

Рабочий полный плавно отбивает этот час. Саманта Фокс перенесет на следующий часик. Поэтому до встречи в следующем часе после выпуска новостей. 8 900

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. Главное.
2: 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения, изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Меры федеральной поддержки субъектов Российской Федерации в сфере общественного транспорта предлагается привязать к качественным оценкам со стороны пассажиров, сообщил заместитель министра транспорта России Алексей Шило на пленарном заседании форума «Города будущего». «Мы предложили подходы, при которых меры, в том числе и федеральной поддержки, будут увязаны с тем, какую оценку дают наши граждане работе общественного транспорта. Тот, кто лучше занимается, кто предлагает новые решения, тот будет получать больше поддержки для обновления подвижного состава, развития инфраструктуры и в том числе софинансирования транспортной работы», пояснил замминистра. Критериями оценки станут надежность перевозок, качество подвижного состава, регулярность движения и охват маршрутной сети. И в завершении выпуска академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рассказал РИА Новости, что не впасть в осеннюю депрессию помогут активный образ жизни и витамины. «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами», пояснил Онищенко. Он добавил, что также необходимо нормализовать свой сон. Онищенко уточнил, что сезонным депрессиям чаще всего подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Радио Комета. 92.6 FM.
3: Рабочий полдень плавно перешел в следующий час, 13.11 на часах, и телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону. Мессенджер Макс и обычный СМС вам доступен. Если вы позвоните в студию, то вообще все быстрее выполним, еще быстрее заявка будет исполнена. Поэтому подписывайтесь также на наш телеграм-канал «Лопасня», ВКонтакте, а также в Максе. И в любом случае читайте газету «Лопасня», которая выходит по пятницам, и узнавайте последние местные новости, а также новости страны и мира. Дальше. Сургановый оркестр прямо сейчас. Дальше немного рекламы. Ну, я тут уже одно сообщение нашел. Надо только немножко его чуть-чуть для вас подготовить. До встречи после рекламы.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. У вас примерно 30 минут для ваших заявок, поздравлений, пожеланий по телефону 8-916-244-0044. И вы можете немного изменить наш трек-лист, его ход действий и добавить свои любимые песни. Мы будем очень-очень всегда этому рады. Тем не менее, я перехожу к сообщениям, которые сегодня пишут интернет-порталы, издания различных стран, в том числе и наши. Так, сообщение пришло из Италии, что житель по ошибке выбросил лотерейный билет на 1 миллион евро. В общем, тетенька пришла, соответственно, с лотерейным билетом. Она отмечала именно числа, которые связаны были с каким-то ее любимым человеком. Не знаю, вот как-то все вот как-то у нее по схеме было. Запоминайте цифры. 2, 4, 8, 10, 51. И они выпали, в общем, правильно, да, но она пришла, соответственно, к банкомату, чтобы...

0: для того, чтобы проверить все. Банкомат пишет, что не подлежит оплате. И, естественно, она взяла этот билет и в мусорный бак и выкинула. Вот, поэтому, когда уже начали проверять, соответственно, действительно вот эти правильные числа, ей сказали, что ты действительно правильные числа поставила, и ей пришлось быстро звонить в мусорную компанию, которая убирала, соответственно, вот этот часть вот этого города, где стоял вот этот бачок с мусором. И, в общем, она... попросила, очень просила, умоляла, что вот этот чек, он там, я не знаю, и миллион евро уже сказала, что выиграла. Ей сказали, найдем, но только оплати расходы работников, которые будут, соответственно, выполнять все вот эти данные. Вот у меня уже заявка пришла. Вот, и два дня искали и нашли этот лотерейный билет целости и сохранности. Ну, в общем, повезло тетке, оплатила она все расходы. И, в общем... В воскресенье все это было, вот, поэтому это уберегло, соответственно, груз от немедленной поездки, так сказать, на свалку, где это все валяется, вот, и повезло, чисто повезло. Там где-то, получается, в рублях пишут о том, что 190, ну, сколько у нас там евро стоит, может, там 10, а там чуть побольше было, да, вот, поэтому победитель, который, соответственно, подписал заявление на согласие покрыть расходы на поиски, пишут, оплатил стоимость всей этой спасательной операции, и, в общем, купили они там, не знаю, карту и выиграли 50 евро, какую-то вот подарочную карту купили, 50 евро выиграли, ну, в общем, хорошо, что все хорошо кончается, поэтому ничего никогда не выбрасывайте раньше времени, лучше до конца доведите операцию, а потом уже выбрасывайте. Но мало ли что, всяко бывает. Вот выбросила и вот чуть не потеряла деньги. Вот, поэтому на тему, соответственно, лотерейных билетов у меня кусочек фильма, как обычно, я всегда вам это предоставляю, да, вещдок такой, да. И группа «Винтаж» с композицией «Виктория», что значит и как имя женское, и как просто... победа. Все, значит, соответственно, будем тогда уже озвучивать заявку после рекламы. Спасибо всем, кто слушает Радио Комета. И пишите ваши заявки, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на Комете.
2: Пустые. Ой, Полина, у тебя же все по правилам. А в жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет выиграла. А как же? Два раза.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 3.

0: 29.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: комета. Рабочий полдень.
1: Между тем, рабочий полдень продолжается, и сегодня у нас День офицера, день такой с неофициальным праздником, да, ну, в общем, что могу сказать, он празднуется в день, в канун Дня флага, да, и, в общем, в этот день чествует командный состав всех силовых структур, офицеров запаса в отставке, ветеранов военной службы, курсантов, кадетов военных училищ, да. Ну, сейчас, естественно, я песенку поставлю для младшего офицерского состава. Ирина Аллегрова, младший лейтенант. Дальше Калигула и реклама. Мы потихонечку приближаемся к окончанию рабочего полдня. 8-916-244-00-44. Ну, примерно 10 минут у вас есть.
0: Рабочий полдень на комете.

0: на Комете.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.

0: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
1: Какие будут предложения?
2: Кафе «Кулинария» в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
1: Правда, 320? Это шутка?
2: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
0: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
1: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
0: Пойдемте уже, не будем терять время.
2: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: Комеда. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается, но между тем, прежде чем попрощаться, я всегда вам говорю, что случилось в этот день в разные годы, столетия, десятилетия. Так вот, 21 августа в 1923 году в Советском Союзе создан Госплан. В 1911 году из Лувра похищен портрет Моны Лизы. Через два года его нашли во Флоренции. Итальянец, так сказать, похитил. Ну, так сказать, он решил восстановить справедливость, чтобы вот этот портрет был не во Франции, а в Италии, потому что его забрал Наполеон. Перу провозгласило в 1916 году свой нейтралитет, а в 1932 году Венеция состоялся первый международный

0: кинофестиваль. В 73-м году была создана Академия МВД. Вот так. На этом все. Завтра музыкальный глобус, как обычно, в 21.00. Я вернусь в рабочий полдень воскресенья. Вот. Ну, а завтра будем говорить о музыке в 9 часов. Целый час, с 9 до 10. Все. Всем хорошего настроения, хороших выходных и до встречи завтра вечером и воскресенье, как обычно, в это же время. Всем пока.
1: Рабочий полдень на комете.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Комплексы фото-видеофиксации постепенно перестают быть исключительно инструментом контроля за соблюдением правил дорожного движения. Их роль заметно смещается в сторону профилактики аварий, поэтому эффективность таких систем

0: все чаще стоит оценивать не по количеству вынесенных постановлений, а по тому, насколько камеры помогают снижать аварийность и менять поведение водителей. По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году число ДТП с погибшими и ранеными сократилось на 2,5%. Положительная динамика сохранилась и в первом полугодии текущего года. Параллельно снизилось и число нарушений. Более трети работающих россиян считает, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. Авито Работа и лаборатория Касперского провели опрос среди 8 тысяч работающих россиян. Исследование показало, что цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представление о карьере и необходимых профессиональных навыках. Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

Ворчим радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования,

0: командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Всем бодрого дня в нашей компании. У микрофона Дима Казанцев, а значит, подъехало хорошее настроение. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. В этой жизни, может быть, не все зависит от нас. Но свой пассивный вклад каждый все-таки внесет. Вносите. Очень скоро продолжу эфир новостями.

0: планета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Дефис АКБ.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, Заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: листьям.
1: Друзья, на этой неделе отмечается Всемирный день картошки фри. Да, той самой горячей, золотистой и необыкновенно вкусной. Ее еще называют френч фрайс. А вы когда-нибудь задумывались, почему мы, и особенно дети, так на нее подсажены? Ученые все разложили по полочкам. Оказывается, это комбо соли и жира. Это же легальный чит-код для мозга. Он моментально получает сигнал удовольствия и требует еще калорий. Процесс жевания хрустящих палочек – это же настоящие мурашки. И игра в одном флаконе. Дети просто обожают этот звук. Базовый вкус. Картошка, она как лучший друг. Понятная и предсказуемая. Никаких резких специй или странной горечи, которые дети, да и многие взрослые, не выносят. Ну и идеальный формат. Эти палочки будто созданы для того, чтобы хватать их руками и макать в соус. Очень удобно. В общем, на этой неделе разрешаем себе забить на диету и устроить себе праздник живота. Вместе с картошкой фри.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Счастье есть. Ведь действительно, все любят вкусно поесть, но не все завтракают. У одних элементарно на это не хватает времени, у других желания. Просто хочу мотивировать себя завтракать, поскольку завтрак я обычно пропускаю.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
0: Реклама. Телефон

для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока порассуждаем на свободную тему. Все не навсегда, поэтому берегите свое драгоценное время и наполняйте свою жизнь эмоциями, впечатлениями и событиями, которых у внимательных людей всегда много.

92.6 FM. Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первое чеховское радио.
6: Совсем недавно отмечался день рождения холодильника. Первые холодильные конструкции стоили в два раза дороже, чем даже автомобили марки Ford. В 1911 году фирма General Electric наладила выпуск холодильников более-менее современного типа. В Советском Союзе первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 60-е годы прошлого столетия.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом в разговоре заявила ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По мнению эксперта, благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников, удастся остановить отток кадров из отрасли. Специалист отметила, что сегодня медсестры, фельдшеры и средние медицинские работники продолжают прекращать свою деятельность. Эксперт считает, что базовый оклад медработников во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов могут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска. В августе в Москве и Санкт-Петербурге пройдет фестиваль, посвященный неофициальной культуре 70-х годов прошлого века в СССР. Гости смогут окунуться в атмосферу квартирников, спонтанных поэтических вечеров,

0: закрытых концертов и книжных толкучек, той самой параллельной культурной жизни, которая развивалась вне государственных институций. Уже в эти выходные, 22 и 23 августа, площадкой фестиваля станет Дом творчества в Переделкино. В программе разговоры о московской и ленинградской неофициальной культуре, о поэтических объединениях, художественных группах, интеллектуальных сообществах и молодежной среде. В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 29 и 30 августа в Летнем театре на острове Новая Голландия. Программа раскроет особенности ленинградского андеграунда, участники обсудят независимую музыкальную сцену, неформальные экономические практики и повседневность 70-х годов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Друзья, на этой неделе отмечался Международный день лени, а также Всемирный день комара. Кажется, Вселенная намекает: ложись и не шевелись, даже если тебя кусают. Тут статистика подоспела. Оказывается, больше половины россиян этим летом – настоящие пацифисты. Они не прихлопнули ни одного комара. А вот каждый пятый оказался суровым бойцом и ликвидировал от 11 до 50 кровососов. Есть и те, их 6%, кто принципиально не трогает насекомых, даже если те наглеют. Но вообще день комара – это не про месть за укусы, а про серьезные вещи. Его придумали, чтобы напомнить миру про малярию и про то, как важно защищаться от болезней, которые переносят эти мелкие летучие вредители. Так что на этой неделе разрешено лениться, но не стоит забывать про фумигатор.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
1: Недавно по ТВ психолог объясняла, почему возникают конфликты на работе. Оказывается, конфликт обычно это рост, который пытается осуществиться. Мы все разные, бессознательно настроены на то, чтобы все были такими же, как мы. Но получается, что нам необходимо уметь взаимодействовать друг с другом, признавая разницу во взглядах. Предлагаю уважать всех и вся, и тогда люди к нам потянутся.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. А у вас молоко прокисло. Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске нового сервиса, который поможет покупателям следить за сроком годности продуктов с помощью пуш-уведомлений. Функция встроена в мобильное приложение сети и автоматически анализирует покупки, чтобы заранее предупреждать пользователей о товарах, которые скоро могут испортиться. Новый сервис работает на основе системы маркировки «Честный знак». Если покупатель оплачивает товар с использованием карты лояльности X5 Club, система в режиме реального времени считывает данные из цифрового кода маркировки. Она получает информацию о названии продукта, его категории, дате производства и срока годности, после чего определяет, когда необходимо отправить напоминание. Время уведомления зависит от типа товара. Например, о молочной продукции приложение предупредит за 3 дня до окончания срока годности, а о детском питании за 5 дней. Система позволит вовремя использовать продукты и снизить вероятность того, что они окажутся испорченными. После покупки пользователю не нужно выполнять никаких действий. Если товар подходит под условия сервиса, приложение самостоятельно отправит пуш-уведомление с рекомендацией употребить его до определенной даты. Сообщение может выглядеть, например, так. Купленный йогурт лучше съесть до субботы. При этом фотографировать чеки, вручную заносить продукты в список или вести учет содержимого холодильника не нужно. В «Пятерочке» называют решение первым подобным сервисом в российском продуктовом ритейле. В компании считают, что новая функция поможет не только повысить удобство для покупателей, но и внесет вклад в пищевую безопасность и сокращение количества выбрасываемых продуктов. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета. Первая чеховская.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама.

0: телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
2: А я кое-что любопытное нашел в сети. Сейчас дистанционно работающие сотрудники есть только в каждой третьей организации. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Чаще удаленный формат рассматривают компании из регионов. Около трети от общего числа. В Москве и в Петербурге 31% и 29% соответственно. Доля дистанционно работающих невелика. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Музыка улетела, но обещала вернуться. Вы, наверное, замечаете, что в песнях про любовь редко присутствуют имена. Хотя и такое бывает. Чаще «только ты», «люблю, не могу» и так далее. Очень удобно петь, адресуя красивые слова непонятно кому. Не самая честная история, но жизнь продолжается. Даже когда нам устроили отворот-поворот. Любовь иногда проходит, а песни о чувствах те же. Еще пригодятся.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Планета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Музыка на паузе. Пожелания в эфире. Берегите свое сердце. Добавляйте в собственные чувства щепотку осознанности. И будет нам счастье. А то обжигаемся, а потом пиши пропало. Легко давать советы с высоты прожитых лет. Хотя пока на собственные грабли 100 раз не наступишь, не поумнеешь.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Так, секундочку внимания. Поговорим про сон. Среди нас много людей, которые не досыпают, а значит, у них снижаются иммунитет, работоспособность и качество жизни в целом. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне. И призвать высыпаться и отдыхать положенное время.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Радио. Радио. Комета.
1: Недавно по обыкновению залез в соцсети и набрел на фотографии прошлых лет с моим участием. Надо же, сколько всего интересного было. Важно периодически пересматривать то, что было раньше, чтобы с уверенностью двигаться вперед под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-495-48-77-77.

0: 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Мне тут смена нашептала скатертью дорожку, поэтому стоит сказать всем спасибо и до скорых встреч в эфире. Мои коллеги продолжат создавать настроение. Меня зовут Дима Казанцев, хотя кого я обманываю? Меня не зовут, я обычно сам прихожу. Чао-какао и до скорого!

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 сентября 2026 года в России вступает в силу изменения в налоговый кодекс. При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф за налоговое правонарушение может быть снижен не менее чем в 2 раза, но не более чем в 10 раз. Одновременно Федеральная налоговая служба унифицирует подход к оценке таких обстоятельств. О том, что означают изменения для налогоплательщиков, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. По ее словам, нововведение не означает автоматического снижения штрафов и тем более не освобождает от ответственности. Речь идет о более понятных правилах применения смягчающих обстоятельств и единых пределах уменьшения санкций. Для налогоплательщиков это означает большую определенность. С финансовой точки зрения, изменения повышают предсказуемость системы, когда правила становятся понятнее, у граждан и бизнеса появляется больше возможностей оценивать последствия своих решений. Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, могут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих за счет региональных бюджетов, говорится в сообщении. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. 20 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. И в завершении выпуска ближайшее полное лунное затмение, при котором спутник Земли окрасится в красноватый оттенок, случится в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года. Об этом сообщила астроном Людмила Кошман, пишет ТАСС. Ближайшее полное затмение Луны произойдет вечером 31 декабря 2028 года. Это явление будет видно в России и станет уникальным украшением новогодней ночи, сказала она. В последний раз полное затмение Луны выпадало на новогоднюю ночь ровно 370 лет назад, 31 декабря 1656 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

0: И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Эй, всем привет! Пятница на календаре, наконец-то! Она долгожданная такая, наша пришла, дорогая! Ура! 21 августа, пятница сегодня. Меня зовут Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем с вами вместе, потому что у нас начинает свое правление на волнах радио «Комета» 92.6 FM, программа «Вечерний Чех». Программа по вашим заявкам, музыкальные приветы, поздравления, пожелания. Сегодня, по традиции, у меня есть для вас тема дня. Она будет сегодня пятничная, потому что хочется расслабиться. На самом деле, тема эта родилась у меня не просто так. Ведь, знаете, бывают такие дни, когда у вас почему-то глаза не открываются, чтобы в них вставить линзы контактные, ключ не попадает в замочную скважину, вообще как-то все вываливается из рук, и кажется, что весь мир почему-то стал против тебя, и возникает вопрос, а что? Что в этой жизни я делаю не так? Ну вообще, может быть, нам с рождения должны какую-то инструкцию давать, как жить правильно и как неправильно. Вот сегодня, собственно говоря, и пообщаемся. В какой момент мы понимаем о том, что мы наконец-то стали взрослыми, и где потерялась наша жизненная инструкция. Обсудим ваши жизненные ситуации. В общем-то, пишите, мне буду вам рада очень сильно. Ну, а пока что, как всегда, по традиции, по стандартам уже, напомню, что группа ВКонтакте радиостанции «Камер 92.6 FM» у нас существует, там нужно зайти и подписаться. Там же появится сегодняшний анонс вечернего Чехова, и там будет тема дня сегодняшнего, где можно также оставить комментарии, свои музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. И плюс ко всему, быть в курсе музыкальных новостей, особенно учитывая, что у нас с завтрашнего дня возвращается в эфир радио «Камин» 92.6 FM. «Чироки Шоу». Ура! Наши музыканты уже готовятся, они уже там присылают нам видео с репетиции, только они отыгрываются, разыгрываются и, в общем-то, уже готовы доставлять вам музыку прямо на дом с завтрашнего дня с 18.00, поэтому присоединяйтесь к нам, будет, как всегда, по традиции, видеотрансляция. Ну и чтобы уж традициям совсем не изменять, напомню, что подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopaznia.ru и будьте в курсе самых актуальных и самых честных новостей о событиях в городе. Ну и давайте уже переходить прям совсем по традиции к нашему номеру телефона 8-916-244-2044, это мессенджер Макс, ну или по старинке смс сообщение, пишите, все прочитаю. И уже под занавес, так сказать, на вечер сегодняшний, кто хочет прогуляться, потому что там погода располагает, сейчас расскажу почему, давайте о погоде пару слов. Как всегда, за окном у нас плюс 19, ощущается как плюс 18, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается, но хоть это радует, потому что вчера такой противный дождик поливал весь вечер, вообще было как-то бррр, мерзко. Ну что ж, не об этом, пыльца там все еще летает, магнитное поле спокойная у нас, сообщает мне Яндекс.Погода, ну а давление атмосферное в норме. В общем-то, достаточно неплохой набор координат для того, чтобы сегодня встречать вместе с ним пятницу. С чем, собственно говоря, вас и поздравляю. Ну и давайте песню посвятим работе. Как говорится, да, композиция тоже под стать. У меня прям две, они так встали в плейлист, мне так понравилось, прям прихожу, пятничный плейлист, смотрю на него и думаю, да, сейчас я всех поздравлю с пятницей. Ну что ж, давайте. Первым будет у нас Доктор Элбан, Work, Work. Посмотрим, что там на этой Work делают. Ну и, в общем-то, следующая песня, говорю, посвящаем нашему прощанию с работы до понедельника. Living in a World Without You, композиция группы The Rasmus. Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Что ж, вот и я снова вернулась к вам, и продолжаем мы сегодня ваш вечерний Чехов с вашими музыкальными заявками, приятными пожеланиями и поздравлениями. И тема у меня для вас уже готова. Тема называется «Взрослая жизнь. Инструкция потеряна». Вот так вот, просто и без всяких вступлений. Знаете, с чего вообще эта тема началась? Хочу с вами поделиться. Пятница пришла, в общем-то, вместе с ней главный вопрос недели. Почему все не складывается? Или складывается не так, как мы хотим? И вообще, кто-нибудь получил инструкцию по взрослой жизни? Скажите, пожалуйста, где ее выдавали? Вместе со свидетельством о рождении, может быть, выдали? Или с дипломом? Или нам просто всем сказали, да, как-нибудь там разберешься? Да? В детстве нам всем казалось, что взрослые все знают. Угу, конечно. Конечно. Потом мы выяснили, что просто взрослые умеют делать серьезное лицо и делать все сами, не очень понимая, что именно. Когда тебе 15-30 лет кажется глубокой старостью, когда тебе за 30, ты понимаешь, что это была просто разминка перед какой-то неопределенностью взрослой жизни. Так вот, первый у меня к вам вопрос. Какой момент во взрослой жизни заставил вас подумать так стоять? Где инструкция от этой игры на очень

0: сложном уровне. И, в общем-то, давайте обсуждать с вами, когда вы впервые поняли, что вы взрослый, с приходом первой зарплаты или с каким-то ответственным делом, или, возможно, сделали первый раз в жизни ремонт сами. Хотя, мне кажется, ремонт, в принципе, похож на стихийное бедствие, и на уровень взрослости он не влияет никак. Ну или, может быть, кто-нибудь подумал, что он взрослый, когда первый раз пошел к врачу без родителей. Ну и, в общем-то, обсудим. Далее, к чему же нас учат, а чему не учат в школе? Вот мне бы, например, было бы не лишним в школе научиться не решать уравнения логарифмические, которые, кстати, помню до сих пор и решаю с легкостью. А вот, например, как правильно выбрать работу. Или как спланировать свой бюджет на месяц и на год. Ну или там, как правильно говорить с начальником, при этом не робея перед ним, как удав перед кроликом. Ну или как пережить расставание со своей второй половинкой, которая оказалась в общем-то не с судьбой всей вашей жизни. Ну или как готовить 5 блюд из того, что осталось в холодильнике, а осталось там, в общем-то, всего ничего, потому что зарплаты еще не скоро. Ну и, в общем-то, ожидаю я ваше сообщение, привет и поздравления и пожелания на номер 8-916-244-00-44. Ну и у меня уже есть одна заявка. Андрей, наш постоянный слушатель, пишет нам: Оля, привет! И цветочек мне прислал. Какая прелесть. Спасибо, Андрей. Перед выпуском новостей услышал в эфире кавер на Come on Down и понял, что на комете полностью отсутствует группа Duran Duran. От слова совсем. Поставь их, пожалуйста. Save a prayer. Хорошо, замечательно. Прямо сейчас ее и послушаем. Ну, в общем-то, уступаю место музыке и жду ваши пожелания и комментарии. А, кстати, тем-то у нас сейчас скоро появится радиостанция Комет ВКонтакте, поэтому заходите и заодно комментируйте там. Ну, а пока что у нас Duran Duran, Save a Prayer.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 8044-200-44. Это наш мессенджер Макс. Сюда писать свои музыкальные заявки. Очень сильно жду. А зовут меня Ольга Ольхова. У нас с вами еще впереди чуть менее полутора часов. Обсуждаем мы сегодня с вами тему дня. Взрослая жизнь. Инструкция не найдена. Вот как с этим быть? Ведь так часто хочется, чтобы пришло какое-то понимание или осознание, как делать правильно и как делать точно не надо. А у нас вместо жизненного опыта, как делать правильно, к сожалению, набирается опыт, как делать не надо. Ну что ж, давайте разбираться, какие бы знания хотелось бы перед началом взрослой жизни все-таки получить до ее начала. Ну и, конечно же, по опросам населения на первом месте стоит финансовая грамотность на бытовом уровне. Это не про сложные инвестиции, а про банальные вещи. Как читать платежные документы, что такое кредитная история, как не попасть на скрытые комиссии, как планировать бюджет на месяц с учетом внезапных трат. А то вот спланировал бюджет до конца месяца на оставшиеся деньги от зарплаты, а тут внезапно пималюкс закончился. И все, бюджет рухнул. Такое тоже случается. А вот как этого избежать? Но нас же этому реально не учат. А так бы хотелось. Ну, а на втором месте у нас стоит юридические мелочи, которые реально нужны. А именно, как читать договор, даже на аренду или на связь сотовую. Что такое эта всем неизвестная оферта? Как составить простую элементарную претензию, когда нужна расписка? И как проверить собственника квартиры в вопросах аренды? Да, казалось бы, элементарные вещи, и бытует мнение, что все взрослые об этом знают сами. Но я вот взрослый человек, а большинстве из этого, к сожалению, приходится узнавать только с наступлением критического опыта. А этого бы очень хотелось избежать, в общем-то. Ну и следующее в нашем списке того, чего хотелось бы знать, это бытовые навыки. Например, починить капающий кран, поменять розетку, собрать мебель, разобраться с ярлычками на одежде. Но вот с этим мы, конечно, вам помогли. У нас был один выпуск, когда мы разбирали эти странные иероглифы на одежде. Надеюсь, хоть чем-то вам помогли. Как правильно хранить продукты питания и что, в общем-то, где хранится, чтобы меньше продуктов портилось и меньше шло в утиль. Следующий у нас навык, который хотелось бы знать до наступления взрослой жизни, это навык переговоров и личных границ. Как вежливо, но твердо сказать кому-то «нет». Как просить повышения у начальника, чтобы не чувствовать себя виноватым. А ведь часто так бывает, что именно почему-то приходим просить повышения с каким-то чувством вины. Как будто вот нас сейчас прогонят, скажут «ты что?». Обалдел. В общем-то, как распределять задачи или их перераспределять? Ну и как обсуждать денежные и финансовые вопросы с близкими без ссоры и перехода на личности? Хотелось бы, конечно, обо всем этом знать заранее, но, к сожалению, все это приходит только с опытом. Может быть, это и есть тот самый процесс взросления, который мы не замечаем и просто в какой-то момент понимаем, что хоп, и мы стали взрослыми. Но вот что точно хотелось бы знать до наступления этого страшного взрослого возраста, это про эмоциональную устойчивость и то, как работать со стрессом. Как замечать выгорание, как делать паузу без чувства вины, как справиться с тревогой перед дедлайном и как восстановиться после полного провала. Ну и на финале, там еще есть 3-4 позиции, буквально разберем их уже в следующем влоге. Ну а пока что у нас Cranberries, My Favorite Game, прямо сейчас на волнах радио Камеди 92.6 FM. Ну а я жду ваши музыкальные заявки. 8-916-244-00-44. У нас происходит вечерний Чехов. Ну и если вам вдруг неудобно писать мессенджер Макс, сидите ВКонтакте, то пишите в группе станции Комета ВКонтакте. Там уже анонс с сегодняшним вечерним Чеховым находится прямо на стене нашей группы радиостанции Комета. Так что жду ваши сообщения. Ну а в следующем блоке скажу фразу, которую мы продолжаем. Давайте немножечко пофантазируем. Ну а пока что у нас Cranberries, My Favorite Game.
1: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно. В Йосуши Ролл. Каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Первый час подошел к концу, а мы так и не разобрались с этим главным нашим жизненным вопросом. Где же наша инструкция от взрослой жизни? И в каком, на самом деле, месте, подразделении, либо каком-то органе, где ее вообще можно получить, и где можно узнать, как правильно, и куда идти, вообще, куда писать, что делать? И на самом деле... У нас возникает множество вопросов практически постоянно. В частности, вот, например, у меня возникает один единственный вопрос. Вот что такое цифровая гигиена и безопасность? Эти пароли, двухфакторная аутентификация. Как понять, что письмо – это какой-то там фишинг? Как не слить свои персональные данные? Как защитить телефон и компьютер? И

0: от такого бешеного количества мошенников. И ведь на самом деле, что самое интересное, об этом не знаю не только я, но об этом не знает и старшее поколение. И где искать ответы? Где? Об этом расскажу, естественно, в следующем часе, где можно восполнить данный провал в знаниях. Ну и следующий у нас, как говорится, в вопросах поиска решений — это карьерная навигация. Никто нам не говорит, как правильно читать рынок вакансий, как писать сопроводительные письма, как менять профессию без обнуления своего стажа, опыта, как вести и фиксировать свое портфолио. В общем-то, как фиксировать свои достижения, где это все хранить. И вообще, банальный вопрос, вот постоянно просят резюме, скиньте нам резюме. Что это такое? Вот обычное резюме, в моем понимании, это какой-то документ непонятного содержания, где написано практически все от А до Я про меня, но это получается автобиография, а не резюме. А как правильно его составить? Что именно в нем необходимо указать? Необходимо ли в нем указывать вообще всю свою рабочую деятельность? Или для определенной вакансии нужны только определенные специфические навыки, которыми вы обладаете? Как это правильно сделать? А ведь никто нас этому не учит, и приходится учиться самостоятельно, проходя через многочисленные отказы на работе, да? То есть вы нам не подходите. Почему? Да потому что. Но почему? Ну объясните. И даже за этот вопрос мы постоянно испытываем стеснение, как будто маленькие дети, оставленные без взрослых, одних в помещении с непонятными дядями и тетями. Ну и тут приходит, в общем-то, следующая потребность, необходимая коммуникация в конфликтах. В общем-то, как же нам говорить, чтобы нас услышали? Как правильно извиниться, чтобы это работало и при этом не унизило ни вас, ни оппонента, и ни как это, не сыграло на унижение вашего достоинства, да? Как давать и принимать обратную связь? Вот это, наверное, пожалуй, самое полезное, чему надо учиться именно в школе, потому что вот как понять, что тебя услышали, поняли, что твое письмо прочитали, что твое сообщение дошло? Просто нужно время, чтобы на него ответили. Вот, я бы на самом деле хотела бы это знать до своих 20 лет. Ну и, разумеется, куда же тут без заботы о здоровье, без паники? В каких случаях надо идти к врачу? Как читать правильно назначение? Хотя, ну, почерк там играет, конечно, свою некую роль, но сейчас же все уже переходят на электронные рецепты, поэтому хотелось бы все-таки понимать, что тебе назначили и как это принимать. Ну и как отличить рекламу какой-то непонятной вообще коробочки с неясным назначением от доказательной медицины? И как организовать базовые чекапы организма? Вообще, где обо всем этом узнают? Ну как вот, искать в поисковых системах, да, в поисковых? Ну, не факт, что вы найдете достоверную информацию. Ну и самое, что хотелось бы знать главное, это понимание наших систем. Как устроены жилищно-коммунальные хозяйства, поликлиники, госуслуги, налоговые, соцподдержки, куда писать, где искать регламенты, как подавать заявления и что делать, если вообще ничего не двигается. Давайте с этим разберемся в следующем часе, дам вам несколько советов, где восполнять данные пробелы. Ну а пока у нас завершение часа, Агата Кристи, 4 слова. Эх, не люблю я такие разговоры, не люблю, когда все так серьезно.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Весьма бодрого анонса утреннего шоу переходим в вечерний Чехов, вечернее шоу. И давайте расслабляться. Пятница сегодня. Ура! Меня зовут Ольга Ольхова. На своем ходе еще целый час. Напоминаю, что вечерний Чехов – это программа музыкальная по вашим музыкальным заявкам. Привет, ваши приветы, поздравления и пожелания. Поэтому жду. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс. Пишите! Ну или на крайний случай давайте смс-сообщением меня закидывайте. Также у нас есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте, где собрана вся актуальная информация, в том числе о запусках новых шоу и новых сезонов уже знакомых вам шоу. Кстати говоря, «Чероки шоу» возвращается у нас с завтрашнего дня, поэтому с 18.00 22 августа ждем вас в прямом эфире, доставляем рок на дом. Анонс уже в группе, заходите, знакомьтесь с нашим музыкантом, который будет у нас в гостях завтра. Ну а я продолжаю. Тема дня у нас сегодня «Взрослая жизнь. Инструкция не найдена». Вот как с этим жить? Давайте разбираться и дам вам несколько практических советов. Ну а пока что давайте вспомним, что у нас есть с вами интерактивная игра с ведущим. Неожиданный конец. Продолжаем фразу мы сегодня. Если б я сегодня встретил себя 17-летнего, то что бы вы сказали себе? Вот я бы себе сказала: девочка, ты, конечно, молодец, но есть моменты, в которых тебе нужны знания прямо сейчас. И это, да, это была бы такая своеобразная специфичная сборка инструкций для взрослой жизни, потому что, ну куда, вот, без нее. Вы знаете, как взрослая девочка, которой практически 40 лет, могу вам сказать честно, есть некоторые аспекты, которые, да, приходится искать где-то по интернетам всяким или по книжкам читать. Но, как часто это бывает, все мы хотим авторитетное мнение. И, в общем-то, давайте разбираться, где же восполнять свои пробелы в знаниях практично и быстро. Смотрите, не сказала, что дешево и бесплатно, поэтому имейте в виду, исключительно на общеобразовательных правах, ни в коем случае не в рамках рекламы. Итак, разнообразные платформы вроде Степик, Викториум, открытое образование. Есть короткие курсы по финансам, праву, психологии, IT-безопасности. Часто хватает от 4 до 6 часов, чтобы закрыть конкретный пробел. То есть, наконец-то узнать, что такое двухфакторная аутентификация и для чего она вообще нужна. Официальные источники используйте вместо народной мудрости. Например, сайт Банка России. Это про финансовую грамотность. Госуслуги – это инструмент.

0: инструкции по всем процедурам. Роспотребнадзор – это права потребителей. Да-да, те самые ваши. И, конечно, мы все знаем фразу «покупатель всегда прав». Но запомните, в больнице действует по-другому. В больнице врач всегда прав, потому что вы там не покупатели, а пациенты. И врача слушать надо всегда. Итак, сайты профильных ведомств. Но информация там будет сухая, но весьма точная. Поэтому разбираться все-таки с ней придется. Что же в этом случае делать? Ну, что сказать? Ищите короткие видео и подкасты. Лучше всего для этого подходит, допустим, платформа ВК-видео. Там есть проверенные авторы, подкасты про карьеру и личные финансы. Лучше всего выбирайте автора с прозрачной экспертизой. Это образование, опыт и какие-то рабочие кейсы. Также существуют практические чек-листы и шаблоны. В интернете много готовых. Например, чек-лист при съеме квартиры, шаблон претензий к магазину, либо план бюджета на месяц. Скачивайте, адаптируйте под себя и используйте, и будет вам счастье. Ну, в общем-то, ну или вступайте в сообщество и чаты, тематические форумы, чаты в МАКС по проблемам, допустим, жилищно-коммунального хозяйства, ремонту, налогам, карьере. Главное, перепроверяйте советы по нескольким источникам, и будет вам радость просвещения. Ну, а я жду ваши музыкальные заявки. Зовут меня Ольга Ольхова. Еще у нас с вами впереди почти час. И напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, пишите. Ну, а у нас пока в эфире Panic at the Disco. House of Memories. Слушаем прямо сейчас на волнах радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

Впереди еще практически 45 минут общего времени. Вечер Димы Чеховой на радио Комет 92.6 FM. И, в общем-то, жду ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44. Ну и отзовитесь, мои постоянные, мои любимые. Где же вы? Так хочется от вас что-нибудь интересное послушать. И давайте заказывайте скорее прям. Ох, давайте создавать вместе настроение пятницы, в конце концов, а то я со своей темой такой глубокомысленной, где у нас инструкция от взрослой жизни, которая, к сожалению, не найдена или не выдана, давайте уже до конца в ней разберемся. И фразу мы сегодня продолжаем: «Если бы я сегодня встретил себя 17-летнего, то...» И вы мне пишете: «Если бы я сегодня встретил себя 17-летнего, то сказал бы, не бери кредиты никогда в жизни». Ну, тут сложно не согласиться, да, все мы попадали так или иначе в кредитные отношения, и хотелось бы, конечно, заранее знать, что из этого выйдет. А тут, к сожалению, выбор в условиях как раз-таки полной информации, но частично скрытой, потому что там были скрытые комиссии, какие-то непонятные проценты, и, в общем-то, платишь-платишь, а за что не очень-то понимаешь. И что же с этим делать? Как с этим жить? В общем-то, разбираемся мы сегодня, обсуждая нашу тему дня сегодняшнего. И давайте уже начну давать вам дальше лайфхаки и советы, как с этим жить и где восполнять пробелы в своей памяти. И поговаривают, что один из хороших способов – это сделать со своим товарищем или с хорошим другом, или, в конце концов, с женой или с мужем ролевую тренировку. Проговорите вслух типичные ситуации. Например, попросите жену побыть на секундочку вашим руководителем и скажите: «Прошу перераспределить задачи. Я не справляюсь. Я отказываюсь от дополнительной работы. Я обсуждаю цену». Поговаривают психологи, что это должно снизить тревожность и сделать фразу более естественной в произношении. Ну что ж, давайте пробовать, а как получится, в общем-то, пишите в комментарии в группу радиостанции «Комета». У нас там есть пост с сегодняшним анонсом. И можно под ним делиться, что у вас получилось из всего этого проработать.

0: А что? Нет. В общем-то, будем там общаться, будем пытаться вместе находить инструкции о взрослой жизни. Также психологи говорят, что очень помогают микрозадачи раз в неделю. Например, на этой неделе читаю один договор до конца. Разбираю досконально одну квитанцию. Ну или составляю список паролей. Кстати, запомните, составлять списки паролей и хранить их вблизи от того, к чему вы хотите получить доступ, это очень опасно, потому что это повышает риск их кражи. Ну, в конце концов, давайте смиримся. Если вы запишете пин-код от телефона и положите его в чехол от телефона, то это будет прям как оставить ключи возле квартиры, уезжая надолго в отпуск, правильно? Ну и, в общем-то, что из этого всего можно вынести? Маленькие шаги дают быстрый прогресс и меньше выгорания. Но как они работают? Вообще, что с этим делать? И порой нам кажется, что хотелось бы вообще, допустим, вечером зайти в какую-нибудь кафешку знакомую, да, куда ходите каждые выходные, или какой-нибудь барчик, да, а там стоит за стойкой бармен или бариста, а у него в кармашке рубашки рабочий есть инструкция, как правильно жить. И вы садитесь, заказываете чашку кофе, жалуетесь ему на свою жизнь, а он говорит: братан, погоди, у меня инструкция завалялась, сейчас покажу. Скажите, было бы так просто, если бы это было возможно. Но, к сожалению, жизнь намного сложнее. Разберем в следующем выпуске, что делать, чтобы она стала проще и понятнее. Ну а пока у нас The Bauhaus, Айо и Those Damn Crowns Find a Way будет в эфире Радио Комедия 102.6 FM. А далее у нас Василий Игнатьев на пути «Звездная ночь». Слушаем прямо сейчас на Радио Комета 92.6 FM. Так, сейчас будем слушать.
1: Вечерний чех на радио Комета.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка. Да.
2: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
2: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
2: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.
2: 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

еще менее получаса успеете заказать свою любимую песню на волнах радио Комета 92.6 FM. И сегодня мы с вами обсуждаем тему дня сегодняшнего. Где же она, наша долгожданная и замечательная инструкция от взрослой жизни? Как поступать, когда приходит платежка от ЖКХ? Как ее понимать и за что там начислено 4 графы по отоплению и горячему водоснабжению? Что это такое? Кто бы нам рассказал, да? Естественно, хотелось бы знать об этом до наступления состояния взрослости. Кстати говоря, у меня к вам был вопрос. Когда вы поняли, что вы повзрослели? С приходом первой самостоятельной заработной платы или с первым походом к врачу самостоятельным? Такое тоже бывает. Я, например, почувствовала, что я взрослая. Да никогда. До сих пор не чувствую, что я взрослая. Честно говоря, у меня ветер в голове, а я влюбленный, да? Вот так бывает. Ну и давайте разбираться уже, что же нам делать и как же нам найти эту самую долгожданную и так нам необходимую инструкцию к взрослой жизни. И, в общем-то, давайте рассматривать советы, которые нам предлагают психологи многочисленные. Можно собираться и вместе в компании искать потерянную инструкцию, собирая ее по частям. Давайте делиться своими лайфхаками взрослой жизни. Что я понял только к 30 годам, например? Ну или какой совет дал бы себе в 18? Жизненные истории, как и, в общем-то, любой опыт, рассказанный на людях, он помогает другим людям адаптироваться и как-то примерять его к себе. Можно разбираться.

0: брать по одной бумажке, допустим, в неделю. Берете типовой документ. Это может быть платежная квитанция, договор. Какая-то, не знаю, договор оферты, да, и разбираете, на что смотреть, на какие пункты обращать внимание, какие строки максимально важны. Это, в общем-то, полезно и динамично, потому что, в конце концов, через полгода, ну, вы будете либо очень сильно начитанным этими договорами, либо будете очень хорошо в них разбираться. Ни то, ни другое негативно на вас не скажется, это я вам точно говорю. Можно задавать вопросы экспертам, то есть находить специализированные ветки в обсуждениях, допустим, на форумах. Да, форумами сейчас никто не пользуется, но они все-таки существуют и в 2000-х годах были весьма распространены. И, кстати говоря, я скажу вам честно, как человек, выросший в 2000-е годы, как раз приобретающий опыт взрослой жизни именно в этот период, большинство своих ответов я искала именно на многочисленных форумах. Как что-то сделать, как что-то найти. Но сейчас, слава богу, есть интернет в большом количестве. И можно, допустим, обратиться к Яндекс.Станции Алиса и сказать: «Алиса, как сделать такое-то действие?» А еще можно сказать ей: «Алиса, включи радио Комета 92.6 FM». И Алиса включит вам радио Комета. Кстати говоря, нас можно слушать еще и на Яндекс.Радио. Мы там самые шумные и самые громкие. Ну а пока что предлагаю послушать нам Лукас Эстрада и Наими Пол «Radio Love». Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM, а следом «Bad Boys Blue» «Love is no crime». Конечно же, любовь — это не преступление, особенно любовь к себе. Поэтому давайте прямо сейчас об этом послушаем.
1: «Вечерний тех» на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «ОПТ-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «ОПТ-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Ну вот и все, пришло время нам сворачиваться. Подошел, к сожалению, к концу вечерний Чехов, но самое главное, что хочется мне вам напомнить, это то, что нас сегодня можно слушать из любой точки мира, практически на любом диапазоне, на любой частоте. Нас можно слушать, перечисляю, записывайте по пунктам на Яндекс.Радио, мы там самые громкие. Сказать Алисе: Алиса, включи радио «Комета» 92.6 FM, и она вам включит именно нас. Нас можно слушать на волне 92.6 FM и 7049 УКВ. Мы, мне кажется, единственная радиостанция, вещающая на УКВ. И это очень классно. Запомните, если что-нибудь случится, то мы все еще будем вещать. И от нас вы узнаете самую актуальную, самую важную, самую полезную информацию. А еще давайте напомню, подписывайтесь на нас, пожалуйста, в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Находите, пожалуйста, нас лопасня.ру ВКонтакте и в мессенджере «Макс». Самое важное, самое актуальное, самое главное – честная информация о событиях в городе. Так что ждем вас всех, будьте в курсе. Напоминаю, что завтра у нас возвращается «Чероки Шоу» с 18.00. Как всегда, доставляем рок на дом. Рок-концерт едет к вам. Группа у нас уже есть в анонсе, в группе «Санкт Комета» ВКонтакте. Поэтому заходите и смотрите. И подписывайтесь заодно. Там у нас много интересного. Ну и давайте же потихонечку подводить итог нашей теме. Итак, обсуждали мы сегодня инструкцию от взрослой жизни. И разобрали мы с вами еще много всего. Как ее искать, где ее восполнять, на каких форумах, площадках, каких курсах. А самое главное, что мне хочется вам сказать, развенчайте бытовые заблуждения. Например, хранить все чеки на всякий случай. Поверьте, они все выцветают и практически бесполезны после того, как вы сделали 10 шагов из магазина. Никогда не торговаться — тоже такое сомнительное утверждение. Торгуйтесь всегда. Правда, пусть будет на вашей стороне. И если написано «акция», значит «выгодно», да не верьте. Просто акционный товар в перечеркнутой зоне обычно стоит дороже, чем без акции. С юмором, конечно, но такова вся наша жизнь. Ну что ж, давайте подойдем в итоге, как это было бы не тавтологично, итог теме сегодняшней. Нам всем хочется, чтобы инструкция от жизни давалась нам с рождения и была с нами до конца нашей жизни, чтобы мы всегда знали, как правильно, как неправильно, что делать и что не делать. Но, к сожалению, жизненный опыт приходит к нам только с годами.

0: методами, которые мы встречаем в нашей жизни периодически, которые пытаются нас обмануть, облапошить и как-то нас наколоть. Ну что ж, без этого никуда. Опыт важен и негативный, и позитивный. Ну а я прощаюсь с вами, зовут меня Ольга Ольхова. До завтра. Завтра в Чироки Шоу в 18.00 на радио Комета 92.6 FM 7049 УКВ. Яндекс Радио. Слушайте нас везде. А еще у нас завтра будет видеотрансляция. И вы сможете не только слушать нас, но еще и видеть. Ура! Снова новый сезон вступает в свои права. Ну а я уступаю свое место композиции Бутусова с названием «Тутанхамон». Как тут не вспомнить? Ведь действительно, правда всегда одна. Это сказал фараон, ведь он был очень умен. Называли его Тутанхамон. Что ж, хорошего вам настроения желаю и за этим как бы откланиваюсь. К сожалению, прощаться не хочется, потому что так хорошо с вами проводить время. Но время мое подходит к концу, и у меня уже осталось меньше 30 секунд, поэтому, увы, увы и ах, всем огненной пятницы. И инструкция от вашей жизни всегда именно в ваших руках. Не забывайте об этом, держите хорошее настроение постоянно и ловите момент жизни. Радуйтесь и наслаждайтесь. С вами была Ольга Ольхова. Всем до завтра. Пока-пока.
1: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: или тесто. Зубы ломит в горле ком.
1: Нам невежество не место.

0: Шорохове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. По словам эксперта, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы. Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так. Школьная одежда 10-18 тысяч рублей, обувь 5-10, рюкзак 4-8 тысяч, канцелярия от 3 до 6 тысяч. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент, отметил экономист.
5: Экономика должна быть экономной.
6: Снизить расходы на платное обучение в ВУЗе можно с помощью налогового вычета, льготного кредита или материнского капитала, сообщает редакция «Финансы Mail». При оплате собственной учебы вычет предоставляется россиянам от суммы до 150 рублей в год, пишет редакция. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно до 19,5 тысяч рублей. Для обучения ребенка лимит составляет 110 тысяч рублей на каждого учащегося, а максимальный возврат 14 тысяч. 300. Сумма является общей для обоих родителей, уточняется в материале. Если оплатить ВУЗ сразу не получается, можно оформить образовательный кредит с государственной поддержкой по 3% годовых, пишет редакция. Залоги поручителя не нужны, а погашение основного долга начинается после завершения учебы и 9-месячного льготного периода. Но возврат кредита отводится до 15 лет.
5: Копейка рубль бережет.
6: Пик по количеству чаевых чаще приходится на вечер, однако самые крупные суммы нередко оставляют в иное время, ночью или в менее загруженные часы. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В салонах красоты, барбершопах, спа и других бьюти-бизнесах больше всего чаевых оставляют в конце дня. Так, среднее время от 19 до 20 часов. При этом самые крупные чаевые могут оставлять позже. Например, в июле в 19:00 средний размер чаевых составлял 515 рублей, а максимума достиг в 22 часа 613. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Хотя официальная версия утверждает, что индийский инструмент появился в репертуаре коллектива под влиянием битлов, в интервью Мика Джаггера есть упоминание о чудике, играющем на ситаре в каком-то джаз-бенде, с которыми роллинги познакомились в студии во время записи Painted Black. Им якобы так понравилось необычное приглушенное звучание ситара, что они решили сделать его основой будущего хита. В общем, неважно, как именно, но это произошло, инструмент однозначно был выбран верный. С обычной гитарой эта песня вряд ли бы стала такой запоминающейся. Еще один эксперимент воплотил Билл Уайман, который хотел оттенить мягкий звук ситара более глубокими низами. Но поскольку добиться нужного эффекта бас-гитары было невозможно, Билл засел за электроорган. Вернее, залег. Он распластался на полу и бил по педалям кулаками. В отличие от музыкальной составляющей, над которой трудились почти все участники Rolling Stones, текст Painted Black с первого и до последнего слова сочинил Мик Джаггер.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Вы слушаете радио Комета 92,6 FM.